0: одним и тем же заказчиком более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола и национальной сборной Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил журналистам, допустив при этом, что может еще сыграть в Кубке России. Добавлю, Дзюбе 38 лет, он воспитанник «Спартака», играл за многие команды. Последним клубом Дзюбы стал тольяттинский «Акрон», за который он выступал до июля этого года. За сборную России нападающий провел 56 матчей, в которых забил 31 гол. Всего в течение карьеры на высшем уровне Дзюба забил 248 голов. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция больше не принимают небиометрические загранпаспорта России. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что информацию подтвердили европейские дипломаты в Москве. Речь идет о 5-летних паспортах, для которых не нужно сдавать биометрию. Теперь будут признаваться только 10-летние биометрические паспорта. Почти треть автомобилей такси в России – это машины старше 5 лет. При этом доля локализованных моделей, которые с 1 марта должны закупать таксопарки, по-прежнему невелика. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. По словам экспертов, возраст автомобиля в 3-5 лет для такси не является критическим. Во многих регионах именно такие машины составляют значительную часть действующего парка. Однако средний возраст автомобилей такси за последние несколько лет постепенно растет.
1: Новости на Дорожном радио.

Александр Иванов отмечает юбилей концертами под спортивным девизом «6-5 в мою пользу». Дзюдоист с черным поясом и мастер игры в боулинг, лидер группы «Рондо» знает толк в спорте. Находите время для увлечений, они ведь тоже являются частью вселенной. Двигайтесь к цели вместе с Дорожным радио. Ваша

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Реальное влияние Запада в мире снижается в пользу растущего благосостояния других стран. По мере ухода от западной гегемонии ситуация будет меняться к лучшему. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства подчеркнул, что мир подошел к решающему поворотному моменту развития. Перемены происходят во всех областях, от технологий до социальной структуры общества, от всеобщей цифровизации искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. По словам Путина, созданные после 1945 года международные институты не отражают нынешнюю ситуацию в мире. Россия поддерживает идею справедливой реформы ООН. Россия рассчитывает, что Евросоюз воспримет предупреждение по Калининградской области, в котором говорится о последствиях любой потенциальной попытки стран НАТО изолировать регион. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в постоянном представительстве России при ЕС. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Калининград является неотъемлемой частью России, и страна будет обеспечивать безопасность этого региона.
2: Деньги.
1: Розничное кредитование восстанавливается, несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку. Объем кредитов россиян к началу сентября достиг рекордных 40 триллионов рублей, увеличившись с начала года более чем на 2 триллиона. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По словам экспертов, рост кредитного портфеля сопровождается проблемами с погашением, однако ситуация пока не говорит о резком ухудшении качества розничных кредитов. По информации Центробанка, доля проблемной задолженности

0: высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Минск пройдет через Можайск, Вязьму, Смоленск, Красное и Оршу. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в материалах инфоцентра магистрали. Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что РЖД начинают работу над техническим обоснованием высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Предполагается, что длина ВСМ составит 715 километров, время в пути до 3 часов. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. В год планируется перевозить более 5,5 миллионов пассажиров. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России 1 октября планово проиндексировали тарифы ЖКХ. Это уже вторая индексация за год. Ее значения варьируются в разных регионах. Так, наименьшее установлено для Хакасии и Чукотки 8%, наибольшее для Ставропольского края 22%. В Москве индексация не должна превышать 15%, в Петербурге 14,6%. Как ранее сообщал Минстрой, индексация – это плановая и законодательно установленная процедура, которая позволяет снизить риски аварий. В силу вступил закон о платформенной экономике, также известный как закон о маркетплейсах. Документ описывает и регулирует деятельность цифровых платформ и систему взаимоотношений их участников. В списке Минэкономразвития 12 крупнейших платформ, среди них Авито, Деливери, Озон, Wildberries, сервисы Яндекса и ряд других. Они должны будут в том числе тщательно проверять товары и документы, а покупатели смогут через платформы предъявлять требования к продавцу. Особые требования вводятся для самозанятых. Они не смогут работать с одним и тем же заказчиком более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола и национальной сборной Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил журналистам, допустив при этом, что может еще сыграть в Кубке России. Добавлю, Дзюбе 38 лет, он воспитанник «Спартака», играл за многие команды. Последним клубом Дзюбы стал тольяттинский «Акрон», за который он выступал до июля этого года. За сборную России нападающий провел 56 матчей, в которых забил 31 гол. Всего в течение карьеры на высшем уровне Дзюба забил 248 голов. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция больше не принимают небиометрические загранпаспорта России. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что информацию подтвердили европейские дипломаты в Москве. Речь идет о 5-летних паспортах, для которых не нужно сдавать биометрию. Теперь будут признаваться только 10-летние биометрические паспорта. Почти треть автомобилей такси в России – это машины старше 5 лет. При этом доля локализованных моделей, которые с 1 марта должны закупать таксопарки, по-прежнему невелика. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. По словам экспертов, возраст автомобиля в 3-5 лет для такси не является критическим. Во многих регионах именно такие машины составляют значительную часть действующего парка. Однако средний возраст автомобилей такси за последние несколько лет постепенно растет.
0: Новости на Дорожном радио.

королю эстрады Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на дорожном радио. Ваша Яна.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России 1 октября планово проиндексировали тарифы ЖКХ. Это уже вторая индексация за год, ее значение варьируется в разных регионах. Так, наименьшее установлено для Хакасии и Чукотки 8%, наибольшее для Ставропольского края 22%. В Москве индексация не должна превышать 15%, в Петербурге 14,6%. Как ранее сообщал Минстрой, индексация – это плановая и законодательно установленная процедура, которая позволяет снизить риски аварий. В силу вступил закон о платформенной экономике, также известный как закон о маркетплейсах. Документ описывает и регулирует деятельность цифровых платформ и систему взаимоотношений их участников. В списке Минэкономразвития 12 крупнейших платформ, среди них Авито, Деливери, Озон, Wildberries, сервисы Яндекса и ряд других. Они должны будут в том числе тщательно проверять товары и документы, а покупатели смогут через платформы предъявлять требования к продавцу. Особые требования вводятся для самозанятых. Они не смогут работать с одним и тем же заказчиком более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола и национальной сборной Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил журналистам, допустив при этом, что может еще сыграть в Кубке России. Добавлю, Дзюбе 38 лет, он воспитанник «Спартака», играл за многие команды. Последним клубом Дзюбы стал тольяттинский «Акрон», за который он выступал до июля этого года. За сборную России нападающий провел 56 матчей, в которых забил 31 гол. Всего в течение карьеры на высшем уровне Дзюба забил 248 голов. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция больше не принимают небиометрические загранпаспорта России. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что информацию подтвердили европейские дипломаты в Москве. Речь идет о 5-летних паспортах, для которых не нужно сдавать биометрию. Теперь будут признаваться только 10-летние биометрические паспорта. Почти треть автомобилей такси в России – это машины старше 5 лет. При этом доля локализованных моделей, которые с 1 марта должны закупать таксопарки, по-прежнему невелика. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. По словам экспертов, возраст автомобиля в 3-5 лет для такси не является критическим. Во многих регионах именно такие машины составляют значительную часть действующего парка. Однако средний возраст автомобилей такси за последние несколько лет постепенно растет.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожные

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: Мир.
1: Новый экипаж успешно прибыл на Международную космическую станцию. Корабль «Крю Дрэгон» пристыковался к МКС. На его борту находились астронавты Джессика Уоткинс, Люк Делейни и Джошуа Кутрик, а также космонавт Сергей Тетерятников. Это его первый полет в космос. Корабль прибыл на орбиту менее чем за 8 часов, и это рекорд скорости для американских космических модулей.
0: Новый закон.
1: Правительство предложило значительно увеличить штрафы за административные правонарушения. Во внесенном в Госдуму законопроекте упомянуты 29 статей административного кодекса. В среднем штрафы предлагается увеличить вдвое. Это коснется курения и распития алкоголя в общественных местах, появления в нетрезвом виде, мелкого хулиганства и аналогичных правонарушений. Также Кабинет министров предложил увеличить штрафы за проживание без паспорта, дискредитацию вооруженных сил, нарушение правил митингов и пожарной безопасности в лесах.
0: Кругов.
1: В центре Санкт-Петербурга потушили крупный пожар на Исаакиевской площади. Огонь вспыхнул в историческом особняке Миллера. Вечером 1 октября площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров. С огнем боролись свыше 160 человек. Никто не пострадал, однако пришлось эвакуировать 10 жильцов соседнего дома. Особняк Миллера на Исаакиевской площади, построенный 1,5 века назад, в настоящее время пустовал. Его планировали капитально отремонтировать и приспособить под жилье к концу будущего года.
0: Образование.
1: На четверть сократился перечень школьных олимпиад, которые дают право на приоритетное зачисление в вузы. Из списка исчезли 23 интеллектуальных соревнования, в том числе Пироговская олимпиада по химии и биологии и Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада. Причиной ревизии стал перекос в минувшую приемную кампанию. Выпускники с максимальными 300 баллов не проходили на бюджет.
0: Туризм.
1: Республика Алтай запустила федеральную кампанию «Давай на Алтай». Ее цель – привлечь туристов в регион зимой, то есть сделать отдых здесь круглогодичным. Гостям Республика Алтай предлагает 12 сезонных форматов отдыха. От горных лыж и айс-флоатинга на Телецком озере до поездок по зимнему Чуйскому тракту, путешествий на снегоходах и воздушном шаре. В рамках кампании «Зимние пейзажи Алтая» будут показывать на больших экранах 30 городов России. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: сколько же дорог вокруг.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
1: Мир.
2: Новый экипаж успешно прибыл на Международную космическую станцию. Корабль «Крю Дрэгон» пристыковался к МКС. На его борту находились астронавты Джессика Уоткинс, Люк Делейни и Джошуа Кутрик, а также космонавт Сергей Тетерятников. Это его первый полет в космос. Корабль прибыл на орбиту менее чем за 8 часов, и это рекорд скорости для американских космических модулей.
1: Новый закон.
2: Правительство предложило значительно увеличить штрафы за административные правонарушения. Во внесенном в Госдуму законопроекте упомянуты 29 статей административного кодекса. В среднем штрафы предлагается увеличить вдвое. Это коснется курения и распития алкоголя в общественных местах, появления в нетрезвом виде, мелкого хулиганства и аналогичных правонарушений. Также Кабинет министров предложил увеличить штрафы за проживание без паспорта, дискредитацию вооруженных сил, нарушение правил митингов и пожарной безопасности в лесах.
1: Из-за кругов.
2: В центре Санкт-Петербурга потушили крупный пожар на Исаакиевской площади. Огонь вспыхнул в историческом особняке Миллера. Вечером 1 октября площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров. С огнем боролись свыше 160 человек. Никто не пострадал, однако пришлось эвакуировать 10 жильцов соседнего дома. Особняк Миллера на Исаакиевской площади, построенный 1,5 века назад, в настоящее время пустовал. Его планировали капитально отремонтировать и приспособить под жилье к концу будущего года.
1: Образование.
2: На четверть сократился перечень школьных олимпиад, которые дают право на приоритетное зачисление в вузы. Из списка исчезли 23 интеллектуальных соревнования, в том числе Пироговская олимпиада по химии и биологии и Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада. Причиной ревизии стал перекос в минувшую приемную кампанию. Выпускники с максимальными 300 баллов не проходили на бюджет.
1: Туризм.
2: Республика Алтай запустила федеральную кампанию «Давай на Алтай». Ее цель – привлечь туристов в регион зимой, то есть сделать отдых здесь круглогодичным. Гостям Республика Алтай предлагает 12 сезонных форматов отдыха. От горных лыж и айс-флоатинга на Телецком озере до поездок по зимнему Чуйскому тракту, путешествий на снегоходах и воздушном шаре. В рамках кампании «Зимние пейзажи Алтая» будут показывать на больших экранах 30 городов России. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
2: Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и хочет совершить их как можно быстрее. Главное условие – приемлемость для России и ее народа, пояснил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» накануне. Глава государства отметил, что Киев сам приостановил переговорный процесс, а затем попросил его возобновить. Россия согласилась, но после выборов в Госдуму помешали украинские удары с воздуха, которые, по мнению президента, были попыткой сорвать избирательный процесс.
0: Транспорт.
2: Средний срок автокредита в России достиг рекордных 6 лет. Средняя сумма займа составила порядка 1 600 000, а ежемесячный платеж около 36 тысяч рублей. Такие данные Объединенного кредитного бюро приводят «Известия». Причиной увеличения автокредитов эксперты назвали быстрый рост цен на машины. За 6 лет средняя стоимость нового авто выросла почти в 2,5 раза.
0: Мир.
2: США просят Европу помочь с дизелем. Американский министр энергетики Крис Райт заявил, что Вашингтон обратится к европейским странам с просьбой высвободить часть своих стратегических запасов дизельного топлива. По данным агентства Рейтер, Штаты хотят, чтобы Германия и Франция поставили на рынок 120 миллионов баррелей топлива в течение полугода. Если Европа откажется, США грозят запретить экспорт своего дизтоплива. Европейские страны провели экстренное совещание и договорились отвечать скоординированно.
0: Дороги.
2: Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве высокоскоростной магистрали. Эта железная дорога протянется от Москвы до Минска примерно на 700 километров. Ожидается, что время в пути составит до 3 часов. Правда, строительство начнется после запуска высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга в 2028 году. Так что точные сроки строительства и стоимость скоростной дороги Москва-Минск пока не названы. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости. На Дорожном радио.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
2: Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и хочет совершить их как можно быстрее. Главное условие – приемлемость для России и ее народа, пояснил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» накануне. Глава государства отметил, что Киев сам приостановил переговорный процесс, а затем попросил его возобновить. Россия согласилась, но после выборов в Госдуму помешали украинские удары с воздуха, которые, по мнению президента, были попыткой сорвать избирательный процесс.
3: Транспорт.
2: Средний срок автокредита в России достиг рекордных 6 лет. Средняя сумма займа составила порядка 1 600 000, а ежемесячный платеж – около 36 тысяч рублей. Такие данные Объединенного кредитного бюро приводят «Известия». Причиной увеличения автокредитов эксперты назвали быстрый рост цен на машины. За 6 лет средняя стоимость нового авто выросла почти в 2,5 раза.
3: Мир.
2: США просят Европу помочь с дизелем. Американский министр энергетики Крис Райт заявил, что Вашингтон обратится к европейским странам с просьбой высвободить часть своих стратегических запасов дизельного топлива. По данным агентства Рейтер, Штаты хотят, чтобы Германия и Франция поставили на рынок 120 миллионов баррелей топлива в течение полугода. Если Европа откажется, США грозят запретить экспорт своего дизтоплива. Европейские страны провели экстренное совещание и договорились отвечать скоординированно.
3: Дороги.
2: Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве высокоскоростного магистрали. Эта железная дорога протянется от Москвы до Минска примерно на 700 километров. Ожидается, что время в пути составит до 3 часов. Правда, строительство начнется после запуска высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга в 2028 году. Так что точные сроки строительства и стоимость скоростной дороги Москва-Минск пока не названы. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Новости на Дорожном радио.

Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако.

Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис». Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: Мир.
1: Новый экипаж успешно прибыл на Международную космическую станцию. Корабль «Крю Дрэгон» пристыковался к МКС. На его борту находились астронавты Джессика Уоткинс, Люк Делейни и Джошуа Кутрик, а также космонавт Сергей Тетерятников. Это его первый полет в космос. Корабль прибыл на орбиту менее чем за 8 часов, и это рекорд скорости для американских космических модулей.
0: Новый закон.
1: Правительство предложило значительно увеличить штрафы за административные правонарушения. Во внесенном в Госдуму законопроекте упомянуты 29 статей административного кодекса. В среднем штрафы предлагается увеличить вдвое. Это коснется курения и распития алкоголя в общественных местах, появления в нетрезвом виде, мелкого хулиганства и аналогичных правонарушений. Также Кабинет министров предложил увеличить штрафы за проживание без паспорта, дискредитацию вооруженных сил, нарушение правил митингов и пожарной безопасности в лесах.
0: Из-за кругов.
1: В центре Санкт-Петербурга потушили крупный пожар на Исаакиевской площади. Огонь вспыхнул в историческом особняке Миллера. Вечером 1 октября площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров. С огнем боролись свыше 160 человек. Никто не пострадал, однако пришлось эвакуировать 10 жильцов соседнего дома. Особняк Миллера на Исаакиевской площади, построенный 1,5 века назад, в настоящее время пустовал. Его планировали капитально отремонтировать и приспособить под жилье к концу будущего года.
0: Образование.
1: На четверть сократился перечень школьных олимпиад, которые дают право на приоритетное зачисление в вузы. Из списка исчезли 23 интеллектуальных соревнования, в том числе Пироговская олимпиада по химии и биологии и Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада. Причиной ревизии стал перекос в минувшую приемную кампанию. Выпускники с максимальными 300 баллов не проходили на бюджет.
0: Туризм.
1: Республика Алтай запустила федеральную кампанию «Давай на Алтай». Ее цель – привлечь туристов в регион зимой, то есть сделать отдых здесь круглогодичным. Гостям Республика Алтай предлагает 12 сезонных форматов отдыха. От горных лыж и айсфлоатинга на Телецком озере до поездок по зимнему Чуйскому тракту, путешествий на снегоходах и воздушном шаре. В рамках кампании «Зимние пейзажи Алтая» будут показывать на больших экранах 30 городов России. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска – традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, Дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.
1: Да.

0: сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
1: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Траумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
4: Мир.
5: Новый экипаж успешно прибыл на Международную космическую станцию. Корабль «Крю Дрэгон» пристыковался к МКС. На его борту находились астронавты Джессика Уоткинс, Люк Делейни и Джошуа Кутрик, а также космонавт Сергей Тетерятников. Это его первый полет в космос. Корабль прибыл на орбиту менее чем за 8 часов, и это рекорд скорости для американских космических модулей.
4: Закон.
5: Правительство предложило значительно увеличить штрафы за административные правонарушения. Во внесенном в Госдуму законопроекте упомянуты 29 статей административного кодекса. В среднем штрафы предлагается увеличить вдвое. Это коснется курения и распития алкоголя в общественных местах, появления в нетрезвом виде, мелкого хулиганства и аналогичных правонарушений. Также Кабинет министров предложил увеличить штрафы за проживание без паспорта, дискредитацию вооруженных сил, нарушение правил митингов и пожарной безопасности в лесах.
4: Кругов.
5: В центре Санкт-Петербурга потушили крупный пожар на Исаакиевской площади. Огонь вспыхнул в историческом особняке Миллера. Вечером 1 октября площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров. С огнем боролись свыше 160 человек. Никто не пострадал, однако пришлось эвакуировать 10 жильцов соседнего дома. Особняк Миллера на Исаакиевской площади, построенный 1,5 века назад, в настоящее время пустовал. Его планировали капитально отремонтировать и приспособить под жилье к концу будущего года.
4: Образование.
5: На четверть сократился перечень школьных олимпиад, которые дают право на приоритетное зачисление в вузы. Из списка исчезли 23 интеллектуальных соревнования, в том числе Пироговская олимпиада по химии и биологии и Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада. Причиной ревизии стал перекос в минувшую приемную кампанию. Выпускники с максимальными 300 баллов не проходили на бюджет.
4: Туризм.
5: Республика Алтай запустила федеральную кампанию «Давай на Алтай». Ее цель – привлечь туристов в регион зимой, то есть сделать отдых здесь круглогодичным. Гостям Республика Алтай предлагает 12 сезонных форматов отдыха. От горных лыж и айс-флоатинга на Телецком озере до поездок по зимнему Чуйскому тракту, путешествий на снегоходах и воздушном шаре. В рамках кампании «Зимние пейзажи Алтая» будут показывать на больших экранах 30 городов России. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: только начинается.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
16: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
1: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
2: Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и хочет завершить их как можно быстрее. Главное условие – приемлемость для России и ее народа, пояснил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» накануне. Глава государства отметил, что Киев сам приостановил переговорный процесс, а затем попросил его возобновить. Россия согласилась, но после выборов

Госдуму. Помешали украинские удары с воздуха, которые, по мнению президента, были попыткой сорвать избирательный процесс. Транспорт. Средний срок автокредита в России достиг рекордных 6 лет. Средняя сумма займа составила порядка 1 600 000, а ежемесячный платеж около 36 тысяч рублей. Такие данные Объединенного кредитного бюро приводят «Известия». Причиной увеличения автокредитов эксперты назвали быстрый рост цен на машины. За 6 лет средняя стоимость нового авто выросла почти в 2,5 раза. Мир. США просят Европу помочь с дизелем. Американский министр энергетики Крис Райт заявил, что Вашингтон обратится к европейским странам с просьбой высвободить часть своих стратегических запасов дизельного топлива. По данным агентства Reuters, Штаты хотят, чтобы Германия и Франция поставили на рынок 120 миллионов баррелей топлива в течение полугода. Если Европа откажется, США грозят запретить экспорт своего дизтоплива. Европейские страны провели экстренное совещание и договорились отвечать скоординированно. Дороги. Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве высокоскоростной магистрали. Эта железная дорога протянется от Москвы до Минска примерно на 700 километров. Ожидается, что время в пути составит до 3 часов. Правда, строительство начнется после запуска высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга в 2028 году. Так что точные сроки строительства и стоимость скоростной дороги Москва-Минск пока не названы. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: приготовил. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Какой суперприз выиграла слушательница дорожного радио Наталья Дайнеко из Долгопрудного на 12-й церемонии вручения народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
2: Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и хочет завершить их как можно быстрее. Главное условие – приемлемость для России и ее народа, пояснил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» накануне. Глава государства отметил, что Киев сам приостановил переговорный процесс, а затем попросил его возобновить. Россия согласилась, но после выборов в Госдуму помешали украинские удары с воздуха, которые, по мнению президента, были попыткой сорвать избирательный процесс.
3: Транспорт.
2: Средний срок автокредита в России достиг рекордных 6 лет. Средняя сумма займа составила порядка 1 600 000, а ежемесячный платеж около 36 тысяч рублей. Такие данные Объединенного кредитного бюро приводят «Известия». Причиной увеличения автокредитов эксперты назвали быстрый рост цен на машины. За 6 лет средняя стоимость нового авто выросла почти в 2,5 раза.
3: Мир.
2: США просят Европу помочь с дизелем. Американский министр энергетики Крис Райт заявил, что Вашингтон обратится к европейским странам с просьбой высвободить часть своих стратегических запасов дизельного топлива. По данным агентства Reuters, Штаты хотят, чтобы Германия и Франция поставили на рынок 120 миллионов баррелей топлива в течение полугода. Если Европа откажется, США грозят запретить экспорт своего дизтоплива. Европейские страны провели экстренное совещание и договорились отвечать скоординированно.
3: Дороги.
2: Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве высокоскоростной магистрали. Эта железная дорога протянется от Москвы до Минска примерно на 700 километров. Ожидается, что время в пути составит до 3 часов. Правда, строительство начнется после запуска высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга в 2028 году. Так что точные сроки строительства и стоимость скоростной дороги Москва-Минск пока не названы. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: готовишь. Бесплатно доставил. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо. Знаю.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111 774 664 62 69.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club «Кухни народов России». Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Российский авторынок установил новый рекорд. Доля электромобилей и гибридов достигла 14% от всех продаж новых легковых машин, сообщило агентство «Автостат». По его данным, подключаемые гибриды на прошлой неделе заняли рекордные 8,5% рынка новых легковых авто.
3: Россия.
2: Школы, детские сады и колледжи теперь будут закупать часть товаров на маркетплейсах. Эксперимент стартовал 1 октября и продлится 2 года. Речь идет о так называемых малых закупках на сумму до 5 миллионов рублей. Учреждения смогут приобретать канцелярию, хозтовары, мебель и другое напрямую с отечественных цифровых платформ. Ожидается, что это позволит школам и детским садам быстрее закрывать текущие потребности.
3: Спорт.
2: Сборная России выступит на Европейских играх в Стамбуле. Как заявил министр спорта Михаил Дегтярев, наша сборная отправится на соревнования под национальным флагом и с гимном. 4-е Европейские игры пройдут в Стамбуле в июне будущего года. В программе 26 видов спорта, большинство из них олимпийские. Это означает, что наши спортсмены смогут побороться в Турции и за путевки на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Напомню, Европейские игры проводят с 2015 года.
3: Дороги.
2: Единый реестр всех ограничений и перекрытий на дорогах может появиться в России. Комитет Госдумы по транспорту одобрил соответствующий законопроект. Информацию из нового реестра предлагают автоматически передавать в навигационные приложения, публиковать на официальном сайте системы выдачи спецразрешений и направлять в другие федеральные ведомства. Для работы дорожного каталога владельцев трасс от федеральных и региональных властей до муниципальных

муниципалитетов участников обяжут вносить данные в реестр не позднее, чем за 15 дней до введения ограничений. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Вкусвилл приготовил
1: и бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна Чурина.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: душа.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
3: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
4: О главном.
3: Российский авторынок установил новый рекорд. Доля электромобилей и гибридов достигла 14% от всех продаж новых легковых машин, сообщило агентство «Автостат». По его данным, подключаемые гибриды на прошлой неделе заняли рекордные 8,5% рынка новых легковых авто.
4: Россия.
3: Школы, детские сады и колледжи теперь будут закупать часть товаров на маркетплейсах. Эксперимент стартовал 1 октября и продлится 2 года. Речь идет о так называемых малых закупках на сумму до 5 миллионов рублей. Учреждения смогут приобретать канцелярию, хозтовары, мебель и другое напрямую с отечественных цифровых платформ. Ожидается, что это позволит школам и детским садам быстрее закрывать текущие потребности.
4: Спорт.
3: Сборная России выступит на Европейских играх в Стамбуле. Как заявил министр спорта Михаил Дегтярев, наша сборная отправится на соревнования под национальным флагом и с гимном. Четвертые Европейские игры пройдут в Стамбуле в июне будущего года. В программе 26 видов спорта, большинство из них олимпийские. Это означает, что наши спортсмены смогут побороться в Турции и за путевки на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Напомню, Европейские игры проводят с 2015 года.
4: Дороги.
3: Единый реестр всех ограничений и перекрытий на дорогах может появиться в России. Комитет Госдумы по транспорту одобрил соответствующий законопроект. Информацию из нового реестра предлагают автоматически передавать в навигационные приложения, публиковать на официальном сайте системы выдачи спецразрешений и направлять в другие федеральные ведомства. Для работы дорожного каталога владельцев трасс от федеральных и региональных властей до муниципалитетов и частников обяжут вносить данные в реестр не позднее, чем за 15 дней до введения ограничений. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Никогда не понесло тишину.

0: Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно. На безлимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
11: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
0: Рок-острова, самоцветы, фабрика, Чингисхан и другие.
15: Не пропустите!
16: На НТВ.
15: Виа Суперстар.
16: Новый сезон.
0: Завтра в 21:20 на НТВ. 16+.
17: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство предложило значительно увеличить штрафы за административные правонарушения. Во внесенном в Госдуму законопроекте упомянуты 29 статей административного кодекса. В среднем штрафы предлагается увеличить вдвое. Это коснется курения и распития алкоголя в общественных местах, появления в нетрезвом виде, мелкого хулиганства и аналогичных правонарушений. За продажу алкоголя детям граждан предлагается штрафовать на суммы не от 30, а от 60 тысяч рублей.
0: Россия.
1: Призывников начнут отправлять к местам службы с 10 октября. До конца года в части направят порядка 120 тысяч человек. Их не направляют в зону специальной военной операции. Об этом РИА Новости сообщили в Генштабе Вооруженных сил. В текущем году призыв на срочную службу впервые проводят круглогодично, однако отправка призывников по-прежнему проводится дважды в год.
0: Мир.
1: Новый экипаж успешно прибыл на Международную космическую станцию. Корабль «Крю Дрэгон» пристыковался к МКС. На его борту находились астронавты Джессика Уоткинс, Люк Делейни и Джошуа Кутрик, а также космонавт Сергей Тетерятников. В статусе борт-инженера это его первый полет в космос. Корабль прибыл на орбиту менее чем за 8 часов. Это рекорд скорости для американских кораблей. Новый экипаж МКС проведет на станции около полугода. За это время космонавты изучат, как невесомость влияет на здоровье человека и выращивание растений на орбите. США просят Европу помочь с дизелем. Американский министр энергетики заявил, что Вашингтон обратится к европейским странам с просьбой высвободить часть своих стратегических запасов дизельного топлива. По данным агентства Reuters, Штаты хотят, чтобы Германия и Франция поставили на рынок 120 миллионов баррелей топлива в течение полугода. Если Европа откажется, США грозят запретить экспорт своего дизтоплива. Европейские страны провели экстренное совещание и договорились отвечать скоординированно.
0: Дороги.
1: Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве высокоскоростной магистрали. Эта железная дорога протянется от Москвы до Минска примерно на 700 километров. Ожидается, что время в пути составит до 3 часов, с поездами, разгоняющимися до 400 километров в час. Правда, строительство начнется после запуска высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга в 2028 году. Так что точные сроки строительства и стоимость скоростной дороги Москва-Минск пока не названы. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, почему штрафовать стали реже и зачем нужна ревизия салона. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Ищем камеры, слушаем музыку и убираем салон». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Я тут на неделе прокатился по Золотому кольцу и удивился. Ни одного штрафа. Не, я и так стараюсь не превышать, но знаете же, как бывает. Хорошая дорога, великолепная погода, отличное настроение и все. Получите превышение более чем на 20 км в час.

0: опасным во время вождения автомобиля. Догадайтесь, кто это выяснил? Правильно, ученые из университета Брунеля в Лондоне. Они провели эксперимент, в котором приняли участие 34 взрослых добровольца. Он проводился на симуляторе, имитирующем движение по городским дорогам. Выяснилось, что сторонние звуки почти не влияли на качество решения автомобилистов в тех или иных ситуациях. А вот громкая музыка и песни с различными словами приводили к более высокому уровню эмоционального возбуждения у добровольцев. О подготовке к зиме сейчас не рассказывают, ну, только совсем уж ленивые. Естественно, машины тоже нужно готовить к холодному сезону. Масло там, жидкости всякие, подвеска – это все понятно. Однако есть одна тонкость, о которой зачастую забывают. Помните, как лед разрывает банку, допустим, с лимонадом, забытую в морозилке? А теперь представьте эту картину, но уже в салоне машины. Вот-вот. В общем, уберите из салона все, что может испортиться на морозе. Бутылка с водой, фонарик, навигатор, да мало ли еще что. Так что вперед на ревизию салона, заодно и приберетесь. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Запаска. Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

ждет, волнуясь, вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд —

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Рок-острова, самоцветы, фабрика, Чингисхан и другие.
13: Не пропустите.
14: На НТВ.
13: Виа Суперстар.
14: Новый сезон.
12: Завтра в 21:20 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

0: новости.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfa.hub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Пенсионерам старше 80 лет автоматически удвоили фиксированную выплату. Теперь она составляет порядка 19 170 рублей. Перерасчет с 1 октября произвели автоматически, без необходимости писать заявление в социальный фонд или посещать его филиал. Такая же удвоенная выплата положена гражданам с первой группой инвалидности. Также с октября индексация коснулась пенсий бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Прибавка составила 4%. Это в среднем от 1,5 до 2 тысяч рублей.
0: Образование.
1: На четверть сократился перечень школьных олимпиад, которые дают право на приоритетное зачисление в вузы. Из списка исчезли 23 интеллектуальных соревнования, в том числе Пироговская олимпиада по химии и биологии и Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада. Вместо олимпиад нынешним 11-классникам предлагается в будущем году сдать 4-й ЕГЭ и получить дополнительные баллы для поступления в вуз. Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и хочет завершить их как можно быстрее. Главное условие – приемлемость для России и ее народа, пояснил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» накануне. Глава государства отметил, что Киев сам приостановил переговорный процесс, а затем попросил его возобновить. Россия согласилась, но после выборов в Госдуму помешали украинские удары с воздуха, которые, по мнению президента, были попыткой сорвать избирательный процесс.
0: Мир.
1: Компания BMW представила масштабный план реорганизации до 2030 года. Цель – вернуть рентабельность и адаптироваться к новым рыночным условиям. Ключевую ставку автопроизводитель делает на искусственный интеллект. Нейросети планируют внедрить в управление, разработку и производство машин. Также BMW планирует выпустить 2 новых модели – большой кроссовер для США и массовый электрокар для Европы.
0: Дороги.
1: В России утвердили единые правила движения для роботов-доставщиков. На тротуарах им разрешено ехать не быстрее 10 км в час, на переходах – до 6 км. Так называемые роверы обязаны уступать пешеходам, велосипедистам и спецтранспорту. Массу робота-доставщика ограничили 120 килограммами. Их операторы обязаны страховать устройство на 500 000 рублей каждое. Официально эксперимент по рободоставке начался в 34 регионах страны, а также на федеральной территории «Сириус». Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова «По любви».

0: go for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

Певец-шаман в этом году сменил имидж и сжег свои знаменитые кожаные штаны. Одежда меняется, а вот сильный голос и искренность Ярослава остаются навсегда. Цените искренность и слушайте душевную музыку на Дорожном радио. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно. На безлимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105». Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Россия планирует ежегодно предоставлять иностранным государствам около 6 миллиардов долларов государственных кредитов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект федерального бюджета, в следующем году на эти цели предусмотрено более 520 миллиардов рублей, а к 2029 году сумма вырастет до 576 миллиардов. Деньги пойдут на выполнение уже заключенных межправительственных соглашений, завершение действующих проектов, а также на поддержку экспорта российской промышленной продукции.
0: Мир.
1: Тем временем Япония рассматривает новый пакет санкций против России. Об этом сообщает Вести со ссылкой на японскую газету. Среди возможных мер – ограничения в отношении судов так называемого «теневого флота», расширение экспортных запретов и усиление контроля за поставками. Окончательное решение пока не принято. Предыдущий пакет санкций Япония ввела в сентябре 2025 года. С 2022 года Токио уже неоднократно расширял ограничения, затрагивая российские компании, граждан и экспорт отдельных товаров. Между тем, русский язык официально включили в школьную программу Центральной Африканской Республики. Как сообщили ТАСС, в Россотрудничестве соответствующее постановление подписал министр образования страны. Занятия по русскому языку в школах ЦАР ведутся с 2024 года. В прошлом учебном году его изучали около 1100 школьников в столице Банги. Кроме того, примерно 2000 взрослых и детей ежегодно бесплатно проходят языковые курсы при русском доме. В Россотрудничестве отмечают, что интерес к изучению русского языка в стране заметно растет.
0: Железная дорога.
1: Между тем, высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Москву и Минск. Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу ее строительства, сообщил журналистам глава Минтранс России Андрей Никитин. Длина этой ВСМ составит 700 километров, время в пути около 3 часов. Минтранс прогнозирует пассажиропоток будущей высокоскоростной магистрали Москва-Минск в количестве до почти 6 миллионов человек в год. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: выиграете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Какой суперприз выиграла слушательница дорожного радио Наталья Дайнеко из Долгопрудного на 12-й церемонии вручения народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Россия планирует ежегодно предоставлять иностранным государствам около 6 миллиардов долларов государственных кредитов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект федерального бюджета, в следующем году на эти цели предусмотрено более 520 миллиардов рублей, а к 2029 году сумма вырастет до 576 миллиардов. Деньги пойдут на выполнение уже заключенных межправительственных соглашений, завершение действующих проектов, а также на поддержку экспорта российской промышленной продукции.
0: Мир.
1: Тем временем Япония рассматривает новый пакет санкций против России. Об этом сообщает Вести со ссылкой на японскую газету. Среди возможных мер – ограничения в отношении судов так называемого «теневого флота», расширение экспортных запретов и усиление контроля за поставками. Окончательное решение пока не принято. Предыдущий пакет санкций Япония ввела в сентябре 2025 года. С 2022 года Токио уже неоднократно расширял ограничения, затрагивая российские компании, граждан и экспорт отдельных товаров. Между тем, русский язык официально включили в школьную программу Центральной Африканской Республики. Как сообщили ТАСС, в Россотрудничестве соответствующее постановление подписал министр образования страны. Занятия по русскому языку в школах ЦАР ведутся с 2024 года. В прошлом учебном году его изучали около 1100 школьников в столице Банги. Кроме того, примерно 2000 взрослых и детей ежегодно бесплатно проходят языковые курсы при русском доме. В Россотрудничестве отмечают, что интерес к изучению русского языка в стране заметно растет.
0: Железная дорога.
1: Между тем, высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Москву и Минск. Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу ее строительства, сообщил журналистам глава Минтранс России Андрей Никитин. Длина этой ВСМ составит 700 километров, время в пути около 3 часов. Минтранс прогнозирует пассажиропоток будущей высокоскоростной магистрали Москва-Минск в количестве до почти 6 миллионов человек в год. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 3 октября в гостях Александр Олешко.
1: Сердце июль или зима, к лучшему, все к лучшему.
0: Кому Александр Олешко подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3

0: Октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelend J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelend J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
0: Дорожное радио.

Я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере.

0: переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
1: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Условия семейной ипотеки могут быть скорректированы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости. Он отметил, что изменения в этой программе дались непросто, но были нужны для снижения нагрузки на бюджет. Государство компенсирует банкам значительные суммы, а меры сделали поддержку более точечной и привязанной к конкретным регионам. Ранее Владимир Путин поддержал идею снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей на покупку дома.
0: Деньги.
1: Между тем, в следующем году в России могут появиться банкоматы, которые будут позволять снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что с технической точки зрения такая функция реализуема и не требует сложных решений. Граждане смогут пользоваться цифровым рублем добровольно, операции для них предусмотрены без комиссии. После старта массового внедрения 1 сентября за первые 3 недели было открыто около 200 тысяч цифровых кошельков. Между тем, Герхард Шрёдер вошел в наблюдательный совет российского ритейлера «Гиперглобус», пишет «Коммерсант». Бывший канцлер Германии займется стратегическим развитием сети, которая планирует расширение в России. Акционер компании Томас Брух назвал Шрёдера экспертом, чей опыт поможет укреплению экономических связей. Сам экс-канцлер подчеркнул важность продолжения инвестиций в Россию, отметив, что бизнес-контакты способствуют диалогу между странами. Напомню, что с января прошлого года российское открытое акционерное общество «Гиперглобус» вышла из состава немецкого холдинга и работает самостоятельно, управляя 20 гипермаркетами.
0: Транспорт.
1: Продажи «Лады» в сентябре стали лучшими с начала года. В этом месяце в России продали почти 32,5 тысячи новых автомобилей «Лада», что почти на 9,5% больше, чем годом ранее, и на 10,5% выше результата августа. Для бренда это лучший месячный показатель в этом году, сообщили в «АвтоВАЗе». Самой популярной моделью осталась «Гранта», далее идут «Веста», «Нива Легенда» и «Нива Тревел». За январь-сентябрь продажи «Лада» достигли 244,5 тысяч машин, увеличившись почти на 0,5% год к году. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, каким по счету стал новый маршрут в проекте «Тропы Дальнего Востока», какие города мира советуют для увлекательных прогулок и каким станет обновленный северный склон на курсе.

0: курорте ведучи. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем новое путешествие с удовольствием.
1: Дорожное радио.

0: опустить закрылки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. В этом выпуске я расскажу вам о том, каким по счету стал новый маршрут в проекте «Тропы Дальнего Востока», какие города мира советуют для увлекательных прогулок и каким станет обновленный северный склон на курорте Ведучи.
1: Добро пожаловать!
2: В Забайкальском крае множатся пешие маршруты проекта «Тропы Дальнего Востока». На днях близ эко-курорта Кука в 70 километрах от Читы открыли туристическую тропу «Кресловая гора». По сообщению Интерфакса, на этой тропе отдыхающие могут познакомиться с бытом и культурой народов Забайкалья, а также с минеральными источниками. А главная достопримечательность маршрута – скала «Кресло Чингисхана». Кресловая гора стала четвертой тропой Дальнего Востока. В рамках этого проекта не так давно была открыта эколого-туристическая тропа Ундугун возле озера Большой Ундугун. А начиналось все с пеших маршрутов «Священный путь» около ленд-арт-парка Тужи и «Большая сухотинская тропа» в Чите.
1: Едем дальше!
2: Прогулки интересны не только на природе, но и по городу. Главное — найти подходящий во всех отношениях населенный пункт. Как считают в сервисе Skyscanner, надо выбрать города с растущей среди туристов популярностью, но еще с небольшим числом отдыхающих. И когда составили соответствующий рейтинг, обнаружилось, что большинство в первой десятке таких городов — европейские. Самые привлекательные в плане пеших приключений — испанская Кордова, японские Нагасаки и Хиросима. Следом идут представители Европы — Реджо ди Калабрия, Монте-Карло и Тарту, Бурса, Бальцана и Сараева. Замыкает десятку канадская Виктория.
1: Отдыхаем.
2: На чеченском курорте Ведучи осваивают северный склон. Открытие здесь новых

0: трассы и подъемника для горнолыжников позволит продлить сезон катания. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, на северном склоне обустраивают трассы разных уровней сложности – от зеленых до черных. Большая их часть будет рассчитана на подготовленных горнолыжников и любителей более сложных спусков. А подняться к месту старта можно будет на канатной дороге ВЛ-1 «Три веса» протяженностью более 4 километров. Склон этот выгоден тем, что отдыхающие смогут открывать сезон уже в ноябре и кататься до апреля, в то время как сейчас основной зимний сезон на Ведуче длится с декабря по март. Обновленный северный склон планируют открыть зимой 2027 года. Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

Даша Королева знает секрет идеальных вареников с вишней. Рецепт прост. Заварное тесто на кипятке, свежая сезонная ягода и ручная лепка. А еще желание порадовать домашней едой своих близких. Уютного вам вечера. Ваша Яна Чуйко.

0: Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Рок-острова, Самоцветы, Фабрика, Чингисхан и другие.
3: Не пропустите!
4: На НТВ!
3: Виа Суперстар!
4: Новый сезон!
2: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfa.hub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Бизнес, пострадавший в результате атак беспилотников на объект «Озон», получит поддержку правительства. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Право на поддержку получат компании и предприниматели, чей ущерб в результате атак превысил 5% годового дохода. Бизнес должен быть зарегистрирован после 1 декабря 2025 года, независимо от размера ущерба. Об этом сообщает РБК. Трудовую миграцию из Узбекистана в Россию освободят от излишних бюрократических процедур. Стороны решили, что в Узбекистане будет создан единый центр для мигрантов, направляющихся в Россию. Здесь можно будет оформить все документы для работы в принимающей стране до отъезда, сдать медицинские анализы и экзамен по русскому языку. Единый центр должен упростить сбор необходимых документов.
2: Мир.
1: Скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Европе считают вполне реальной. Как утверждает политику, Евросоюз начал разрабатывать планы на случай отставки Мерца или смещения его фокуса внимания на внутренние дела. Уже в двух странах правительства провели внутренние совещания на эту тему. Худший вариант развития событий для ЕС – приход к власти в Германии правого правительства, пишет газета.
2: Россия.
1: Сервис «Туту» назвал самые популярные российские города для путешествий в сентябре. По числу заказов билетов на поезд лидирует Выборг. Затем идут Чебоксары, Тольятти, Астрахань и Смоленск. Среди автобусных направлений быстрее всего росли покупки билетов в Петрозаводск и Рязань. Лидеры среди авианаправлений – Благовещенск и Ижевск.
2: Транспорт.
1: В России выросли тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. С 1 октября билеты выросли в цене примерно на 9%. Подорожание также затронуло действующие тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Цен на купе и СВ это не коснулось. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о первой любви Дмитрия Маликова. Какое радостное событие произошло в семье Тони, а также узнаем, какой навык Александр Буйнов считает особенно важным для взрослого человека. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Тони и его супруга Севиля отметили ситцевую свадьбу. В социальных сетях они поделились архивными фотографиями с торжества, вспомнив этот важный и трогательный день. Теплые поздравления супругам написали их мамы. Они пожелали детям любить друг друга, дарить радость и всегда идти по жизни в одном направлении. К поздравлениям присоединились и друзья-артисты. В комментариях пару поздравили Валерия, Ирина Дубцова, Алсу и многие другие.

0: Народный артист России Александр Буйнов поделился в личном блоге размышлениями о самом важном навыке взрослого человека. Одним из них певец назвал критическое мышление. В музыке, если ты не слышишь фальшивых нот в чужой игре или не понимаешь, где сам ошибся, ты не музыкант. Так и в жизни, написал артист. При этом Буйнов подчеркнул, что критическое мышление не означает, что нужно всегда сомневаться. По его словам, речь скорее о способности самостоятельно анализировать происходящее, слышать и понимать своей головой и не позволять другим думать за тебя.
1: Интервью.
0: Летом чаще всего родители отправляют детей в лагеря или в гости к бабушкам и дедушкам. Дмитрий Маликов свои каникулы проводил в деревне, примерно в 55 километрах по Ярославскому шоссе. Именно там у будущего артиста случилась первая влюбленность. «Там у меня была первая любовь. Девушку звали Влада. Конечно, мне тогда казалось, что она самая красивая», — вспоминает певец. Каждое лето их привозили в деревню, а потом ребята снова расставались на целый год. Как признается артист, они даже не созванивались. Хотя телефоны уже были, правда, еще не мобильные. Интересно, что спустя годы Дмитрий Маликов и сам выбрал жизнь за городом. Сейчас он вместе с семьей живет вдали от городской суеты. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Сабит МС. Приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.

0: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Дорожное радио.

Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе –

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Российские нефтяные компании научились быстрее восстанавливать свои заводы после атак со стороны Украины. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак. По словам Новака, власти также работают над дополнительными мерами поддержки таких предприятий. В частности, рассматривается возможность переноса сроков модернизации НПЗ по соглашениям с Минэнерго. Вице-премьер добавил, что Россия в полном объеме обеспечила необходимым топливом удаленные и северные регионы страны. В Минобороны Польши рассказали о появлении в стране американской военной базы. Для нее уже выбраны места – окрестности Вроцлава или Познани. Это юго-запад и запад Польши. Чтобы разместить в стране постоянную американскую военную базу, еще потребуется согласие премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом сообщает «Интерфакс». Более 60% россиян считают необходимым изучать искусственный интеллект в рамках школьной программы. Многие уверены, что надо вводить отдельный предмет по работе с нейросетями. При этом около 12% респондентов считают, что знакомиться с возможностями искусственного интеллекта школьникам лучше самостоятельно, в свободное от учебы время.
2: Транспорт.
1: Архитектурная премия «При Версаль» определила самые красивые в мире новые вокзалы и станции метро этого года. Три объекта находятся в Европе. Французский вокзал Леон-Пардье, станции метро в Риме, Колосео Фори Империали и Монте-Сан-Анджело в Неаполе.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Новости на Дорожном радио.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Какой суперприз выиграла слушательница дорожного радио Наталья Дайнеко из Долгопрудного на 12-й церемонии вручения народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71, 0+.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Российские нефтяные компании научились быстрее восстанавливать свои заводы после атак со стороны Украины. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак. По словам Новака, власти также работают над дополнительными мерами поддержки таких предприятий. В частности, рассматривается возможность переноса сроков модернизации НПЗ по соглашениям с Минэнерго. Вице-премьер добавил, что Россия в полном объеме обеспечила необходимым топливом удаленные и северные регионы страны. В Минобороны Польши рассказали о появлении в стране американской военной базы. Для нее уже выбраны места – окрестности Вроцлава или Познани. Это юго-запад и запад Польши. Чтобы разместить в стране постоянную американскую военную базу, еще потребуется согласие премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом сообщает «Интерфакс». Более 60% россиян считают необходимым изучать искусственный интеллект в рамках школьной программы. Многие уверены, что надо вводить отдельный предмет по работе с нейросетями. При этом около 12% респондентов считают, что знакомиться с возможностями искусственного интеллекта школьникам лучше самостоятельно, в свободное от учебы время.
2: Транспорт.
1: Архитектурная премия «При Версаль» определила самые красивые в мире новые вокзалы и станции метро этого года. Три объекта находятся в Европе. Французский вокзал Леон-Пардье, станции метро в Риме Колосео Фори Империали и Монте-Сан-Анджело в Неаполе. Также отмечены станции метро в Мельбурне и крупный пересадочный центр в Лос-Анджелесе. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят? Под рубахою душу ласкают.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: плечо, он как я оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он как я оторвался от веток.
1: Яна Чурикова на Дорожном радио.
2: Певица Максим обожает винил. Своим дочерям она ставит пластинки с легендарными советскими сказками. Одобряем. Сама артистка росла на классике рок-н-ролла. А теперь классикой стал ее дебютный альбом. И вышел юбилейным изданием на виниле. Проверенные временем хиты на Дорожном радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно. На безлимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Дорожное радио.

0: последний раз.
1: Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Реклама на дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121 770 025 36 71 0+.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Власти России и нефтяные компании усилили защиту заводов по переработке нефти. Была усилена активная защита средствами противовоздушной обороны и создана пассивная защита. Это уже привело к сильному снижению ущерба. С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании Совета Федерации. По словам Новака, нефтяные компании научились быстрее вводить НПЗ в строй после атак. Европа не набирает к зиме достаточного запаса газа. Как сообщает ТАСС, к старту отопительного сезона в европейских газовых хранилищах зафиксирован самый низкий уровень запасов за все время мониторинга, который ведется с 2011 года. Отмечается, что в сентябре темпы пополнения резервов оказались максимальными за четырехлетний период. Нейросеть помогла прочитать зашифрованное письмо Наполеона, написанное более 200 лет назад. GPT-6 Astra расшифровала послание, которое в 1809 году Наполеон отправил одному из своих генералов во время войны с Австрией. Исследователи так и не смогли понять текст, а система затратила на расшифровку 6 часов. В послании содержится много устаревших

слов. Транспорт. Авиакомпания Eurowings назовет свои самолеты в честь обычных людей, бескорыстно помогающих окружающим. Для этого бюджетный перевозчик из Германии проводит акцию «Назови самолет». Участники могут подать заявки в виде рассказов о друзьях, соседях, волонтерах и коллегах, которые регулярно помогают другим. Акция завершится в декабре. Именными станут 4 самолета Airbus A320. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71-0+.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Власти России и нефтяные компании усилили защиту заводов по переработке нефти. Была усилена активная защита средствами противовоздушной обороны и создана пассивная защита. Это уже привело к сильному снижению ущерба. С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании Совета Федерации. По словам Новака, нефтяные компании научились быстрее вводить НПЗ в строй после атак. Европа не набирает к зиме достаточного запаса газа. Как сообщает ТАСС, к старту отопительного сезона в европейских газовых хранилищах зафиксирован самый низкий уровень запасов за все время мониторинга, который ведется с 2011 года. Отмечается, что в сентябре темпы пополнения резервов оказались максимальными за четырехлетний период. Нейросеть помогла прочитать зашифрованное письмо Наполеона, написанное более 200 лет назад. GPT-6 Astra расшифровала послание, которое в 1809 году Наполеон отправил одному из своих генералов во время войны с Австрией. Исследователи так и не смогли понять текст, а система затратила на расшифровку 6 часов. В послании содержится много устаревших слов.
6: Транспорт.
5: Авиакомпания Eurowings назовет свои самолеты в честь обычных людей, бескорыстно помогающих окружающим. Для этого бюджетный перевозчик из Германии проводит акцию «Назови самолет». Участники могут подать заявки в виде рассказов о друзьях, соседях, волонтерах и коллегах, которые регулярно помогают другим. Акция завершится в декабре. Именными станут 4 самолета Airbus A320. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличное управление в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: С Украиной невозможно договориться. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, украинские власти не склонны к комплексным договоренностям по урегулированию конфликта, а частичные компромиссы не помогут достичь мира. России не нужно перемирие, России нужен мир. Для нас очень важно полностью пресечь поставки по морю на Украину военного оборудования, боеприпасов и топлива для интересов украинских военных, добавил пресс-секретарь российского президента. Европа и США спорят насчет топлива. Американская администрация потребовала от Еврокомиссии высвободить европейские стратегические запасы дизельного топлива. Европейцы отвергли требования. Об этом сообщает РИА Новости. В Европе сейчас высокие цены на энергоносители. Решение этой проблемы пока не найдено. Использовать искусственный интеллект в рабочих целях следует умело, иначе в нейросеть попадут важные сведения о компаниях и ее сотрудниках. Об этом рассказал в беседе с Russia Today технический директор HaspBox Александр Гусев. По словам эксперта, искусственный интеллект обрабатывает резюме кандидатов, зарплатные ведомости, списки на сокращение, он получает реальные реквизиты компаний и так далее. Все это может являться инсайдерской информацией, отметил Гусев. Бензиновые автомобили сбавляют обороты продаж. Японская деловая газета Nikkei проанализировала данные глобальной статистики и выяснила, что в первой половине этого года доля автомобилей с чисто бензиновым двигателем впервые опустилась ниже половины мировых продаж. Всего было реализовано 20,3 миллиона бензиновых машин. Это 49% от общего объема продаж. Такую динамику можно объяснить резким подорожанием бензина.
2: Транспорт.
1: С 1 декабря меняется размер сбора за возврат билета на поезд. В настоящее время сбор фиксированный – 3,7 рубля за возврат одного билета. По новым правилам сбор составит от 1 до 10% от стоимости билета. Все будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Об этом сообщили в РЖД. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Олег Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чурик.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Какой суперприз выиграла слушательница дорожного радио Наталья Дайнеко из Долгопрудного на 12-й церемонии вручения народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».
2: Давай!

0: день упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
4: О главном.
5: С Украиной невозможно договориться. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, украинские власти не склонны к комплексным договоренностям по урегулированию конфликта, а частичные компромиссы не помогут достичь мира. России не нужно перемирие, России нужен мир. Для нас очень важно полностью пресечь поставки по морю на Украину военного оборудования, боеприпасов и топлива для интересов украинских военных, добавил пресс-секретарь российского президента. Европа и США спорят насчет топлива. Американская администрация потребовала от Еврокомиссии высвободить европейские стратегические запасы дизельного топлива. Европейцы отвергли требования. Об этом сообщает РИА Новости. В Европе сейчас высокие цены на энергоносители. Решение этой проблемы пока не найдено. Использовать искусственный интеллект в рабочих целях следует умело, иначе в нейросеть попадут важные сведения о компаниях и ее сотрудниках. Об этом рассказал в беседе с Russia Today технический директор HaspBox Александр Гусев. По словам эксперта, искусственный интеллект обрабатывает резюме кандидатов, зарплатные ведомости, списки на сокращение, он получает реальные реквизиты компаний и так далее. Все это может являться инсайдерской информацией, отметил Гусев. Бензиновые автомобили сбавляют обороты продаж. Японская деловая газета Nikkei проанализировала данные глобальной статистики и выяснила, что в первой половине этого года доля автомобилей с чисто бензиновым двигателем впервые опустилась ниже половины мировых продаж. Всего было реализовано 20,3 миллиона бензиновых машин. Это 49% от общего объема продаж. Такую динамику можно объяснить резким подорожанием бензина.
4: Транспорт.
5: С 1 декабря меняется размер сбора за возврат билета на поезд. В настоящее время сбор фиксированный – 3,7 рубля за возврат одного билета. По новым правилам сбор составит от 1 до 10% от стоимости билета. Все будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Об этом сообщили в РЖД. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф Ice-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф Ice-10. Поставь новый автограф.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный

и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Дизельного топлива на российском рынке достаточно. Внутренний рынок сбалансирован, а в случае перепроизводства будет рассмотрен вопрос о частичном открытии экспорта. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации. Говоря о российском рынке автомобильного бензина, Новак сообщил, что как только внутренний рынок сбалансируется, отрасль вернется к экспорту бензина.
2: Мир.
1: Япония ввела новые санкции против России. Токио добавил в санкционные списки 33 организации и 9 человек и ограничил оказание услуг для 35 морских судов. О своих планах ввести ограничительные меры относительно России японские власти сообщили сразу после поездки российского президента Владимира Путина на Итуруп. Туристический поток между Россией и Белоруссией вырастет минимум на 50% после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском. Такое мнение выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Напомню, сейчас самая быстрая «Ласточка» преодолевает расстояние в 700 километров между столицами за 7 часов. По новой магистрали это можно будет сделать за 3 часа. Модели этого проекта обещают представить до 2029 года.
2: Транспорт.
1: Владельцами «Москвичей» новой линейки «М» стали уже более 1000 автомобилистов. Такие данные с момента старта продаж в марте привели в столичные компании. «Москвич М70» доступен в комплектациях «Драйв» и «Ультра». В салоне «Москвича М90» предусмотрено 7 мест. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: приготовил, бесплатно доставил. АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Дизельного топлива на российском рынке достаточно. Внутренний рынок сбалансирован, а в случае перепроизводства будет рассмотрен вопрос о частичном открытии экспорта. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации. Говоря о российском рынке автомобильного бензина, Новак сообщил, что как только внутренний рынок сбалансируется, отрасль вернется к экспорту бензина.
2: Мир.
1: Япония ввела новые санкции против России. Токио добавил в санкционные списки 33 организации и 9 человек и ограничил оказание услуг для 35 морских судов. О своих планах ввести ограничительные меры относительно России японские власти

0: Чили сразу после поездки российского президента Владимира Путина на Итуруп. Туристический поток между Россией и Белоруссией вырастет минимум на 50% после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском. Такое мнение выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Напомню, сейчас самая быстрая «Ласточка» преодолевает расстояние в 700 километров между столицами за 7 часов. По новой магистрали это можно будет сделать за 3 часа. Модели этого проекта обещают представить до 2029 года.
1: Транспорт.
0: Владельцами москвичей новой линейки М стали уже более 1000 автомобилистов. Такие данные с момента старта продаж в марте привели в столичные компании. Москвич М70 доступен в комплектациях Драйв и Ультра. В салоне москвича М90 предусмотрено 7 мест. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Новости на Дорожном радио.

и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnaya.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте,

0: Где ваши деньги?
1: АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Рок-острова, самоцветы, фабрика, Чингисхан и другие.
8: Не пропустите!
9: На НТВ.
8: Виа Суперстар.
9: Новый сезон.
7: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
10: Дорожное радио.

Миллиардеры не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами «Вместе в пути»

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам дорожного радио. Музыкальный подарок. В Ленинградскую область девушка Вики, Марии, Саиди, улыбчивой Лизи. Будьте любезны для них душевную песню. С уважением. Спасибо, дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою самую дорогую, любимую мамочку, Жебуренок Татьяну Ивановну. Любимая, родная мамулечка моя, сегодня поздравляю с днем рождения тебя я. Пусть будут в твоей жизни лишь радостные дни. Теплом и позитивом полны будут они. Чтоб ты была здорова, полна была, чтоб сил. Чтоб от невзгод твой ангел всегда тебя хранил. Твои руки нежные целую, за заботу и тепло благодарю. Бог послал мне лучшую мамулю, я тебя люблю. Мамочка, от всей души, поздравляю тебя с днем рождения. Будь всегда счастлив и здорова, мы тебя очень-очень любим. Спасибо большое вам, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио, город Пенза. 1 октября был праздник, День пожилого человека. Хочу поздравить своих родителей. Пожелать здоровья, счастья, успехов, долгих лет жизни и заказать композицию «Дорогие мои старики». Большое спасибо Дорожному радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Александр Рыбченков. Все свои поздравления Марии, Елене Прекрасной, Наталье, Софье, Ирине и всем своим знакомым. Просит поставить для них хорошую песню и поздравить их с наступлением Бабьего лета. Дорожное радио, вы всегда лучшие. Большое вам за это спасибо. До новых встреч.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, любимое Дорожное радио. Я хочу поздравить с днем рождения мою лучшую подругу и хочу услышать песню «Чай вдвоем. День рождения». Спасибо большое, любимое Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, любимый Дорожный радио. Через вашу передачу нам очень хочется поздравить с юбилеем Скворцову Светлану, приятельницу по префектуре. Дорогая Светочка, поздравляем мы тебя с юбилеем. Желаю огромного счастья, крепкого здоровья, успехов и удачи во всем. Ну разве много 50, когда душа поет и рвется ввысь, когда глаза смеются и горят, насыщенно полноценной жизнью. В качестве музыкального подарка поставьте для нее песню «Пахла мятой трава». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. 2 октября у моей жены Челединовой Нины Михайловны день рождения. Дорогая, милая моя жена, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего, всех благ земных. Сколько прожито лет, мы не будем считать, а хотим этот день от души пожелать. Не болеть, не стареть, никогда не скучать. И еще много раз день рождения встречать. А подарок — песня Марка Винокурова «Одной тобою». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Дорогое дорожное радио, я хочу поздравить с днем рождения свою любимую. Хочу пожелать ей в этот день здоровья. Поставьте песню по своей.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу сказать спасибо женщине, с которой познакомился вчера. Надеюсь, в будущем все у нас будет хорошо, мы проживем долго и счастливо. Хочу заказать для нее песню «Ах, какая женщина». Мне такую. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения своего супруга. Он у меня отличный водитель. Пускай всегда у него будет зеленый свет. Здоровья ему, благополучия, счастья вместе со мной. Поставьте, пожалуйста, песню «Спасибо, Дорожное радио».

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. 30 сентября мы чествовали святых Веру, Надежду, Любовь и Мать их Софию. Хочется поздравить с этим праздником всех именинниц и пожелать всем доброго здоровья и активного долголетия, а также всего самого-самого доброго. Пусть прозвучит для них песня «Моя любимая Надежда». Спасибо всем вам земных благ. Надежда Петровна.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Александр. Сегодня я хочу передать привет всем своим друзьям. Общаемся, дружим, встречаемся вместе. Всем желаю активных, хороших дней, начала хороших выходных. Всем счастья, добра, удачи. Не болейте. Я вас очень сильно ценю, люблю, уважаю. И хочу заказать песню в исполнении группы «Белый день. Осень». Спасибо, мое любимое Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6 отправится в путешествие с близкими.
1: А мода C5 добавить стиля.
2: JQJ7 впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
0: Всегда в это время.
2: На Дорожном радио.
4: Здравствуйте, Дорожное радио. Передайте, пожалуйста, привет и поздравления с днем рождения моей дорогой и любимой подруге. Желаю всего самого наилучшего в жизни. Спасибо большое, Дорожное радио.

Говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за.

0: думают они, я лучше пережду.
1: Добрый вечер! Всегда вам рад!
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Как замечательно, что я могу поздравить свою любимую племянницу, Шаронову Леночку. Дорогая моя, в вашей жизни у вас юбилей вашей свадьбы. И как хорошо, что вы два сердца встретились. Вы одно целое, которое будет нести с собой счастье, радость и любовь. Держите его крепко-крепко. Ведь женщина в семье – это голова. А остальное – это все приложится. И я хочу, чтобы песня Натальи Вайс сегодня в этот день прозвучала для вас. Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Ищем камеры, слушаем музыку и убираем салон». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Я тут на неделе прокатился по Золотому кольцу и удивился. Ни одного штрафа. Не, я и так стараюсь не превышать, но знаете же, как бывает. Хорошая дорога, великолепная погода, отличное настроение и все. Получите превышение более чем на 20 км в час. Кстати, самое частое нарушение в России. А все просто. По регионам массово отключают камеры. Идет их перенастройка из-за новых требований. Государство начинает перемещать их в места, где это юридически и технически обосновано. На выделенных полосах, аварийно-опасных участках, перекрестках, пешеходных переходах и в зонах дорожных работ. Если место не соответствует требованиям, камеру отключают или переводят в режим наблюдения без выписки штрафов. Демонтаж, перенос и настройка одного комплекса стоят дорого – до полумиллиона. Поэтому часть оборудования просто обесточивают до появления финансирования. Прослушивание громкой музыки или композиции со словами может оказаться опасным во время вождения автомобиля. Догадайтесь, кто это выяснил? Правильно, ученые из университета Брунеля в Лондоне. Они провели эксперимент, в котором приняли участие 34 взрослых добровольца. Он проводился на симуляторе, имитирующем движение по городским дорогам. Выяснилось, что сторонние звуки почти не влияли на качество решения автомобилистов в тех или иных ситуациях. А вот громкая музыка и песни с различными словами приводили к более высокому уровню эмоционального возбуждения у добровольцев. О подготовке к зиме сейчас не рассказывают, ну, только совсем уж ленивые. Естественно, машины тоже нужно готовить к холодному сезону. Масло там, жидкости всякие, подвеска – это все понятно. Однако есть одна тонкость, о которой зачастую забывают. Помните, как лед разрывает банку, допустим, с лимонадом, забытую в морозилке? А теперь представьте эту картину, но уже в салоне машины. Вот-вот. В общем, уберите из салона все, что может испортиться на морозе. Бутылка с водой, фонарик, навигатор, да мало ли еще что. Так что вперед на ревизию салона, заодно и приберетесь. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
3: Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: тебя. С кем?
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
1: О главном.
2: Льготных автокредитов станет меньше. Как сообщает газета «Ведомости», правительство планирует сократить финансирование программы льготного автокредитования в 2027 году почти втрое, с заложенных ранее 20 миллиардов до 7 миллиардов рублей. Уменьшится также сумма для льготного лизинга, а расходы на госзакупки автомобилей сохранятся на прежнем уровне. Власти обновят учебники по менеджменту. Сейчас издания построены преимущественно на международных практиках, а с 2027 года в российских вузах появится базовый учебник по основам российского менеджмента. Об этом рассказали в руководстве Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Там добавили, что введение нового учебника повлечет за собой пересмотр образовательных программ, методов и инструментов обучения. Об этом сообщает ТАСС. Мошенники атакуют россиян, используя тему налогов. Сначала присылают бумажные уведомления с требованием исправить налоговую декларацию или подтвердить доход. Потом приходит письмо на электронную почту с фишинговой ссылкой на поддельный сайт Федеральной налоговой службы. На таком ресурсе пользователя просят ввести личные данные. Бумажное письмо используется для повышения доверия. Об этом рассказали в финансовом университете при правительстве. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о неготовности Европы к возможным войнам и гибридным атакам. По словам министра, Европа создала развитую систему социальной защиты, но оказалась не готова к конфликтам. С точки зрения оборонных возможностей и производственных мощностей, Европа находится в сложном положении, подчеркнул Франкен. Об этом сообщают западные медиа.
1: Транспорт.
2: В Китае на днях открылась самая северная в стране высокоскоростная железная дорога. Это ветка между Харбином и Ичунем. На дорогу между ними ранее уходило 7 часов, а теперь всего 1:45. Протяженность линии составляет около 320 километров. Составы разгоняются здесь до 250 километров в час. На маршруте 9 станций. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.
3: Осень вдохновляет на движение. Танцы по-русски на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите.

0: Идите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
2: Рок-острова. Самоцветы. Фабрика. Чингисхан. И другие.
3: Не пропустите.
4: На НТВ.
3: Виа Суперстар.
4: Новый сезон.
2: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Осень вдохновляет на движение. Танцы!

Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и любовь. Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна стоишь печально у окна.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек от души, или приди ко мне во сне, тогда б стало легче мне.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Рок-острова, самоцветы, фабрика, Чингисхан и другие.
5: Не пропустите!
6: На НТВ.
5: Виа Суперстар.
6: Новый сезон.
4: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

дорожном радио. За окном прохладно, но на нашем танцполе всегда жарко.

0: мной.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

Николай Расторгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер Любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего клёва и вам, друзья! Яна Чурикова специально для

если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси,

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Дорожное радио представляет новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

В это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на дороге.

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чуева.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь, про

Дорожное радио представляет новая песня. Алекс Лим и Игорь Крутой. «Океан».